0: FM и на Съмек Евмек.
1: Вольфганг Амадеус Моцарт. Квартет Соль мажор. Флейтаи джутаки, альти ев тавджутаки хамар. Катарумен Ирена Графенауэра, флейта, Гидон Кремера джутак, Вероника Хагена, альт, Клеменс Хагена, тавджутак.

0: Hınçets Ralph Vaughan Williams'i ovos omnes moteta elora festival singers yerçe hımbi kadar mamb hımbavar Noel Edison.
1: Карл Мария Вебер. Дашнамурайн сонат, хамар ерек. Ре минор, опус 49. Катаруме Святослав Рихтерен.

Петр Ильич Чайковский. Симфония «Хамархинг», которую Нью-Йоркский филармоник Новогахумба, дирижер Леонард Бернстайн.